Студия «Эхо планеты» представляет очередной сборник «Планет Хикс», часть 9.